0: Мончичи.
1: Мончичи, кажди, я си бачу ми нерви ничи.
0: Мончичи.
1: Мончичи, кажди би нарачей лежал.
2: Бачу ми нерви ничи.
0: Мончичи.
1: Мончичи, кажди би нарачей лежал.
0: Мончичи.
1: Мончичи.